0: sweet horny. Yeah. Do anal.
1: For me, za dušoj. Усиленского. За душой. Усиленского.
0: Sweet horny.
1: Yeah.
0: Do anal.
1: For

0: проснулся.
1: My ass. Dungeon Master.
0: Доверив в свой
1: дом.
0: Еще нет близок час.
1: Fucking sex.

Даже живешь по своим принципам, и тебе знаком, имеешь, забыв обо всем другом. Когда нет нового ни в чем и ни в ком, вдруг видишь чей-то юный с геройским, нападет тоска, да, почему не знаю, но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминая широкие порывы, от которых все дальше, и сравнивая со своей жизнью.

0: Totic.
1: Artist.
2: Ile. Maggots.
1: Do anal.
0: Tot.
1: Stick finger.
0: Кто ты? Ласковый.
3: Suction.

0: что ли? Моя сумеет примирить меня с тобою и растает этот
1: семен.
0: Это
1: anal.
0: Без...
1: My dick.
0: Ах, я про все на свете.
1: Do anal.

0: Я на сатинке. Где же ты, где я?
1: My cock. Finger in ass. Yeah. Grip the skin. Yeah.
0: Я просто трачу свой.
1: Come.
0: Тебя, тебя, тебя, тебя. Я просто трачу свой.
1: Come.
0: Тебя, тебя, тебя.

0: боль. Это
1: Dark Fantasy.
0: За вами
2: The Semen
0: Мою ношу
1: Next Door
0: под губою.
1: Бой
0: с тенью.
1: Бой
0: с тенью. Или игра с самим собою.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой. Нужен
1: Fisting.
0: Бой. Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Fisting.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Да.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен Fisting. Бой.
0: Вулканцы,
2: The Semen,
0: вакцины, женяцы, не певцы, похож на
2: The Semen,
0: обещаю не вкусе я
1: Fisting,
0: и вкусе я
1: Fisting,
0: кто не играет Кристина,
2: Shit.
0: Сироп кабина, все будет как
2: The Semen,
0: люди в
2: Semen,
0: люди в
2: Semen.
0: Когда-то ты был
1: Artist.
0: Сейчас в шортиках исландцы. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13. Когда-то ты был
1: Artist.
0: Сейчас в шортиках исландцах. Таблетки
2: The Semen.
0: Не певцы. А он похож на
2: The Semen.
0: Обещаю не
1: anal.
0: Не туси я
1: Fisting.
0: На фоне играет Кристин.
2: Shit.
0: На фоне играет Кристин.
2: Shit.
0: На фоне играет
2: Кристин.
0: Shit. Shit. Вспоминаю
1: Fisting.
0: Бой. Нужен
1: Fisting.
0: Бой. Нужен
1: Fisting.
0: Бой. Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Fisting.
0: Бой. Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
2: Да.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Бой.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
2: Да.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Fisting.
1: Бой.
0: Да. Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Да.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Да.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
2: Да.
0: Да.
1: Бой.
0: Когда-то ты был
1: Artist.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13.
1: Бой.
0: Когда-то ты был
1: Artist.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13.
1: Бой.
0: Когда-то ты был
1: Artist.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13.
1: Бой.
0: Когда-то ты был
1: Artist.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13.
1: Бой.
0: На фоне играет Кристина. На фоне играет
2: Кристина.
0: На фоне играет
2: Кристина.
0: Вспоминаю
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Fisting.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
2: Да.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Fisting.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
2: Да.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.

0: gay sex.
1: Небесная
0: ass.
1: Star
0: fantasies.
2: Мои все короче.
0: Yeah.
3: Suck some dick.
2: Я прошу.
3: Suck some dick.
0: Not the
3: fucking D.
0: Star latex bondage.

0: Billy.
1: Смотри, какая.
2: Gay party.
1: Наверное, там
3: много. Бежим. Ха-ха.
1: Я одна.
3: А у меня есть.
2: 300 bucks. Fisting. Да. Bondage.
4: Semen.
2: Latex gloves.
3: Давайте готовить.
2: Oh my cum. Swallow my cum.
1: Как вкусно. А можно еще?
3: Нет, маленькая.
2: Скромный. Full master. Coming.
5: Запущенный.
2: Slurs.
5: Ты провожала и обещала.
2: Fisting my gay bondage ass.

0: радио.
1: Когда я был потенциалом, они все боялись, и я скрывал потенциал, типа узкий. Я не пожал им дик, потому что оба. Я не пожал им дик, потому что
2: фингер
1: в попе. Я не начну фестинг, с тобой болит. Это твои гандоны. Чувствует мой дик, он начинает после
2: фингер.
1: В жопе было больно мне посрать. Ай, еду я в клуб, чтобы переспать. Ай, тебе тут нечего ловить, ебан. Чувствует мой вайп, и он сейчас мне в клуб едет. Видишь мою попку в
2: стуле,
1: я реальный мастер. Мне плевать на натуралов, а не просто бредят. И к чему все разговоры, что чувствует мой дик, он начинает после
2: фингер.
1: В жопе было больно мне посрать. Ай, еду я в клуб, чтобы переспать. Ай, тебе тут нечего ловить, ебан. Чувствует мой вайп, и он сейчас мне в клуб едет. Видишь мою попку в
2: стуле,
1: я реальный
2: мастер.
1: Мне плевать на натуралов, а не просто бредят. И к чему все разговоры, что
3: не, им семена
1: на обед.

0: знаешь, ты не виноват. Ты самый
1: so horny.
0: Всех самых
1: performance artists.
0: Это правда.
1: Yes.
0: Но судьба тебе подарила ебанат.
2: I'm sorry.
0: Может, пожалею ты.
2: Fuck you!
0: Я же молодой, мне надо трахнуть.
1: Ass.
0: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

0: другой планеты.
1: Это начальник Билли Харрингтон.
2: Вообще, я
3: слышал
2: образование. Родители хорошо занимались их воспитанием. Но лучшей работы я так и не смог найти. Тут или
4: celebrate, или suck some dick.
2: Программа типичная. Дать взять. И каждый

0: deep in my ass.
1: Слезливая такая история с простым припевом.
0: Finger in my ass. Finger in my ass. In my ass.
2: Слушай, братан, а кто это поет, а?
0: Finger in my ass.
2: Что, на дубе твоя песня? Не пиздишь?
0: In my ass.
2: Слушай, ну красава вообще, а?
0: Finger in my ass.
1: Песня дерьмо, конечно. Но мне нравится. Говорят,

0: побережьем звучит.
1: In my ass.
0: Я реально поднялся, я реальный пацан.
1: Finger in my ass.
0: Слова квартала для нашего столика еще разок.
1: In my ass.
0: Давай, брат, давай, земля, мы с тобой.
1: Finger in my ass.
0: Вот я на заказнике.
2: Fisting some ass.
3: When it

0: finger in my ass.
1: Но, к сожалению, я так и остался автором одного хита. Одного, но зато такого, который знает вся наша необъятная страна. Давайте все вместе. О, пацаны, а чё вы? Да не ссы.
0: In my ass.
1: Охуенная песня.
0: In my ass.
1: АМ. А дальше как?
0: Finger in my ass.
1: Я буду вот здесь же нормальной песней.

0: Наша новогодняя
1: гей-пари.
0: МС
1: Билли Харрингтон
0: сделают вам Мэри

0: Я шоколадний. Я ласковий.
1: Полестер.
0: Я
1: горний.
0: На всі 100. Пока здесь рулят МС.
2: Билли Харрингтон.
0: Мы вам устроим.
3: Bonded sex party.
0: Обо всем этом прикрываю вас я.
4: Dungeon Master.
5: Fucking D.
6: Oh, that hurt.
7: Suck this off.

0: И знаешь, под мирным и громким сочтутся
1: 300 slaves.
0: Мы были как bad. Но теперь мы реальности, с нами придется теперь
1: do sex.
0: Мы любим
1: fisting. Do anal.
0: Ты плачем, мы люди, нам важно
2: pull up our pants.
0: Решая, лететь или падать, наверное, подальше от нас.

0: Между неравных сражений началось день после боя. Так я встретил свой фрегат. Пусть узнаю, все владычество. Кто владеет настоящий плавник. Грохот пушек с искандечи начат
1: плавник.
0: Звон металла, пули сабли, так идет.
1: Бой next door.
0: Повстречали в середине морского ада наш пиратский корабль.
1: This being anal.
0: Наш пиратский корабль.
1: This being anal.
2: Boy next door. Boy next door.
0: Desisting. И не coming. А не российский новый.
1: London master.
0: И не
1: desisting.
0: И не
1: coming.
0: А я российский новый.
1: London master.

0: российский.
1: И не ковы, а я российский, но вы
0: также на автор.
1: И не
0: пифтестей,
1: и не ковы, а я российский, но вы
0: также на автор.

0: Deep 50.
1: И не Коми. А я российский новый
0: Dungeon Master.
1: И не
0: Deep 50.
1: И не Коми. А я российский новый
0: Dungeon Master.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Some dick.
3: На скуках. Мы звезды.
4: Boy next door.
5: Разбей

0: spanking.
1: My ass.
2: Ходи сделаны
1: in place.
2: В школьном ансамбле батька
1: next door artist master
2: fucking давно жалко не слышат речи и
1: band.

Ангель, Ангель. И сводит мой next door. С ума невыносимо. Твоих касаться, но Дик.

0: Budapest.com. The semen. The show.
1: Budapest вам пишет.
0: Deep, dark, anal.
2: Про веселую.
0: Fantasy.
1: И нелепую.
0: Bondage.
2: И как прежде.
0: Anal.
2: Мы посмотрим друг другу. И, конечно, еще. Мне захочется.
0: Coming.
2: И как прежде.
0: Anal.
2: Мы посмотрим друг другу. И, конечно, еще. Мне захочется.
0: Coming.

0: Oh my God. Сестры.
1: Ребята, что не скажете худо, никогда обо... Я закрою.
2: Гей-вебсайт.

0: Sure, why not?
1: Кто-то придумал, что сегодня в моде.
0: Latex.
1: Может, это план. Типа в них.
0: Full master.
1: Будем счастье дураком. Come. Эти не умеют же.
0: Do anal.
1: Советую это.
0: Dungeon Master. Sex. This Lubida. Sure, why not? $300.
1: I'm
0: coming.
1: Control.
0: Dungeon Master.
1: Away from your soul. My soul.
0: Coming.
1: Gonna make it my
0: master.
1: Crossroad. Where you going?
0: Fucking.
1: Go.

0: как на тебе.
1: Suck dick.
0: Будто ты не кино.
1: Website.
0: Как на тебя забить? Ты проникла в мое.
1: Anal.
0: Нелегал. Белый самолетик в небе много нашей памяти хранит.
1: Make me come.

0: Нажимаю крестик, пой теперь с друзьями эти Deep Dark Fantasy.
1: Отпусти, не держи
0: My ass.
1: Не ищи
0: My ass.
1: Не люби
0: My ass.

0: assisting
1: anal. Мы с тобой, а это люб. Да, и сможет так.
0: Fucking coming.
1: За спиной, но это девочка самый
0: horny.
1: Пусть услышит про настоящую
0: next door.

0: $300.
1: Да что ты не слушаешь вообще? Забей ты. Все, давай, успокаивайся.
0: Как?
1: Расправила и вперед.
2: Если ты хотел.

0: Я не буду тебя
1: Swallow cup
0: Снова таскать, называть
1: Full master
0: Я не буду
1: Satch pack
0: Я могу
1: So hard
0: Не отдать
1: Rip the skin
0: Опять твое
1: Anal

0: дорог и ждет зуб перекресток семи. Там не найти, там не есть только семь. И ты
1: subject.
0: И как
1: fucking coming
0: туда

0: нас Кангельна проводит, вручит всем
1: так сам дик.
0: И до рассвета пойдем. Я в непонятках, что ты с другим. И каждый
1: фистинг

0: сюда.
1: Все будет просто.
2: Кот.
1: Упадет.
3: Really?
1: Уронит.
2: Horny man.
1: На перекрестках.
2: Horny man.
1: Нас не догонит. Не.
2: Lube it up.
1: И мне понятно. Только без.
2: Love.
1: Только не мимо. Лучше.
2: Ass.
1: Но не обратно. Только.
2: Stick finger. Stick finger.

И сейчас о главной селебрити интриги года, о таинственном побеге Маргариты. Но нам все-таки удалось найти. Они покинули...

0: Oh, shit, I'm sorry.
1: Sorry for what?
2: Начни хотя бы...
3: Suck dick.
2: Ну чё ты такой...
4: No homo.
2: Хватит опять нудить, что я...
3: So fucking horny.
2: Просто раз...
3: Swallow cum.
2: Одно из моих...
3: Gay fun.
2: Я тебе покажу, как сильно ты...
3: Turns me on.
2: Ты весь такой...
3: I don't swallow cum.
5: Spanking.

0: шлёшь
1: deep dark fantasies.
0: И первым просишь
2: get down on your knees.
0: Всегда не забываешь
1: dick. Loop it up.
0: Какой молодец. Любишь своих
2: fucking fucking

0: next door.
1: За застенчивые как девчонки смолкли у воды. Чистые
0: next door.
1: Веков зеленый сон. Мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: все дороже. Там легко, там чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые застенчивые,
2: как девчонки смолкли.

0: Одно движение, и фонтан
1: семена
0: бьет в потолок. О боже, не знаю, куда спрятать.
2: Fucking cum boy.
0: Тащит его в
2: dungeon
0: и укладывает в
2: latex club.
0: За этим занятием его застигает
2: van boy.
0: И снова берется за
2: dick.
0: Но молодая женщина спокойно подходит
2: latex club.
0: Начинает
2: swallow.

0: Хочу, чтобы как в книжке.
1: Сак-сак-сак.
0: Черные делишки.
2: Попустлась.
0: Мелкие воришки. Чувствовать
3: продано,
0: братишки. Что сейчас?
3: Мой.
0: Где мой?

0: Так, Данжи.
1: Холода, и мы встречаем рассвет, укутавшись.
2: As we can.

0: Кто fucking horny.
1: Входит.
0: Door.
1: Кто знаком. Кто мешает? А покорил весь
0: anal sex.
1: Кого повсюду узнают, скажите,
0: как
1: его зовут?

0: fucking ass.
1: Evil.
2: Bad cock.
0: Dungeon master.
3: Would you
4: suck?
0: Dick.
3: Он очень скоро будет тут. Скажите, как его зовут?

0: boy next door. Gay boy.
1: В его руках
0: ключи,
1: потому он так везут все. О нем поют. Скажите, как его зовут?
2: Данжер.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Сижу.
3: Fuck you.
2: Уже с утра. На завтра буду на выборах. Я должен быть предельно трезвым, чтобы...
3: Stick finger in my ass.

0: принес в кармане.
1: Come.
0: А я готовлюсь к выборам. Не буду
1: swallow
0: ни хера, чтоб не сорвались выбора.
1: Oh. Oh. Different penetration sounds.

0: чьи экраны, я бы хотел вместе с ним просто забрать себя себе.
1: Stick your finger in my
0: ass.

0: finger. Fisting.
1: Единственной на свете. Плыву я сквозь
0: finger. Fisting.
1: К единственной на свете. Скорей до я добраться хочу. Я здесь, я...
0: Full master.

услышит, пусть придет, пусть непременно найдет. Ведь так не бывает, что были потеряны. Ведь так не бывает.

0: называли
1: fucking slave.
0: Я верил, что когда-нибудь вернусь. Мне часто снились старые
2: Full master.
0: Ты и шпана. Парикмахер гадят. Подстриги под нолик. Подстриги под нолик. Я проездом
2: fucking coming. $300.
0: В кармане с очень сложной и запутанной судьбой. Все помнят,
2: Band.
0: И друг его Матвей. На крыше разводили а вечерами около часов гоняли по району
2: Boy next door.
0: Парикмахер дядя подстриги
2: My ass.
0: Под нолик, подстриги
2: My ass.
0: Под нолик.

0: секс.
1: Небесная
2: ass.
1: Жесть.
0: Dark fantasies.
1: Мои все короче. Suck some dick. Я прошу. Suck some dick.
3: Not the fucking D.
1: Эти
0: dark latex
1: bondage.

0: dungeon.
1: Was in know your thoughts?
2: Ой,
0: полк. My ass.
1: Ветхий старенький.
3: Макшап.
1: Был в его судьбе, как начало всех.
0: Гей.
1: За собой тащил свою мокрую.
0: Long glove.
1: Из последних сил.
0: Ain't no.
1: Пробовал.
0: Lubed up.

0: холодной той. Не стали его тогда
1: Jackson Dick.
0: Лишь
1: Finger
0: достали, решили
1: Stick Fox.

0: напрасным и бесплодным.
1: The spanking.
2: This anal.
0: Гуляет по лезвию бритвы, и все мы
3: fisting.
0: По лезвию бритвы, по лезвию.

0: бесконечность, в темном городе чужом, где-то хорошо, что ты не
1: Fisting
0: моих
1: anals.
0: И не видел никогда моего
1: Long Latex Club.
0: Я хочу забыть о том, как
1: That's amazing.
0: Мне важнее всего, что я Только знаешь, мне совсем не интересно
2: Some dick
3: I wanna see six hot loads
1: Just lube it up
0: По-французски, раз это так неизбежно Как
4: Billy Harrington
0: первый

0: Sting.
1: В облаках.
0: Dungeon Master.
1: В сапогах. Пропади моя.
0: Next door.
1: Вот он я.
0: That turns me on.
1: Рельсы.
0: Boom.
2: Slash.
0: Your finger in my ass.
1: Здесь.
0: Do anal.
1: На гражданке. На какой-нибудь.
3: The spanking.
0: Dick.
1: Снаружи и с изнанки сам попробуй изучи.
0: Do you like what you see?
1: Не просто быть собой, когда шагает
0: бой.
1: Только
0: Master.
1: Птицы бьется.
0: Fucking coming.
1: И смеется.
0: Boom.
1: Ему не удается.
0: Fisting is 300 bucks. Dungeon Master.
1: Где-то течет.
0: I come.
1: Где-то
0: your.
1: И все ждут.
2: Fucking slaves.
1: Это
0: fuck you.
1: Слегка просто
0: finger
1: чекочет
0: my ass.
2: What the hell are you two doing? Get your ass down from here now, boy. And you two, tell me if something got you excited, son.
4: Sir, you're lying to me. I saw you looking over it. You're pretty rude over here getting turned off.
0: You two, get over here and service your

0: потом я
1: do anal.
2: Dark home.
0: И это
3: the semen.
0: Въебалу.
4: Maggots. Maggots. Maggots.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Чтобы въебало.
1: My cum.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Я люблю
3: the semen.
0: Я люблю кусочками.
1: Suck.
0: И потом я
1: come.
0: Буду есть, поедать.
3: Semen.
0: Когда не будет для меня ненужной.
2: Got you.

0: лишь писак. С малолетки. И не пахнет. Не будет у меня. Наступает. И не пахнет. Лишь писак.
1: Just a little bit fucking anal. We'll hang around.

выхожу из и вижу вас. Я честный человек, мне нечего сказать им. Я хожу, как я хочу, ты ходишь, как тебе позволят. Даже если мне подкинут, останусь на свободе. Я свободен, я сам себе прямо. Да не устрашусь, да не откажусь. Нет, не признаю, мы все еще живем под собой, не чуя.

0: иди нахуй.
1: И команды пошел нахуй с Дмитрием Лицом. Сосите.
2: Я Леша, брат, я не поддерживаю.

0: año.
1: Gay website.
2: Yay,
1: Mark. Gay slave.
2: Это главное 21 года. 300%. 300%. Ну, честно.

0: Oh, master.
1: Он проклинает.
2: Fucking slaves.
1: Но не вдомек.
2: Бояс.
1: Однако, что есть твой?
0: Среди. Gay sex. Next door.
1: Проселки.
2: Jibron.
1: Поделки.
0: Oh, dungeon.
3: Semen.
2: Suction.
1: Опять. С ним кто-то хочет.
0: Loop it up.
2: Fucking slaves.
4: Spanking.
0: Boy. Love.

0: Уи-уи.
1: Искали рай. И он, конечно, был немыслимо далек.
2: А до next door.
1: Рукой подать, чтобы наступила благодать. Давай
0: coming.
1: В этот старый.
2: Ain't no boy.
1: А до next door. Рукой подать, чтобы наступила благодать. Давай
0: coming.
1: В этот старый.
2: Ain't no boy.
1: Левый, левый, левый берег Дона.
2: Fifteen anal
0: suction.
1: За Дона. Рядом, рядом.
2: Boy next door.
0: Ой.
1: Мы до них добраться не умели. Левый, левый, левый берег Дона.
2: Fifteen anal
0: suction.
1: За Дона. Рядом, рядом.
2: Boy next door.
0: Ой.

0: Ах, ой. Ну что ж ты,
1: Глэй,
2: как
0: прирос. Ты,
1: гей.
0: Конечно, не ахти, но поскорей.
1: Suck some dick.
0: И пусть bad cock нам бросит с пристани матрос. Левый, левый, левый берег Дона.
1: Fisting anal.
3: Suction.
0: Затона. Рядом, рядом.
1: Boy next door.

0: Fisting.
1: Anal.
2: Suction.
1: Boy next door.
3: Мы до них добраться не умели.
1: Suck.
3: Нашей юности.
1: Bad cock.
3: Мы тихо-тихо.
1: Swallow cum.
3: На каждом
4: spanking.
3: Узнавая каждый
1: boy.

0: меня зовут на 4.
1: Okay, maggots. I want to see 6 hot loaves.
0: И представляете, это мой первый
2: дик.
0: Пищики я погнали.
2: Finger. Anal. 300.
0: Это деньги.
2: Finger.
0: Anal.
2: 300.
0: Это деньги.

0: Oh yeah.
1: Oh yeah.
2: Oh yeah.
3: Ass.
4: Игрушка. Твоих рук.
2: Finger.
4: Не спутать.
0: Sad cock.
4: Suck. Было лучше в моих мечтах.
2: Swallow.
4: Скучно.

Production и Вивы ТВ представляют. Орёт матом, когда за гей-вебсайтом.

0: Anal.
1: Na graça. Se que tu aí budu.
0: Fisting.
1: Anasa vermelha.
0: Master.
1: Gal kent ka toy. Not cool.
0: Coming.
2: Why?
1: But wills
0: my come.
1: Oh,
2: hang it up.
1: Dum at ne poch.
0: Gay party.
1: На поха. Хуй огромный как пенис. Нам не прыгает жопа.
0: Finger
1: сторона, сука. Я тебе чё?
0: Do anal? Latex glove.
1: Работал.
2: No.
1: Но теперь буду. Чё ещё типа?
0: Bondage.
1: Сделал деньги на
0: dungeon.
1: Да это так, но надо.
2: Fuck up, boy.

0: next door.
1: Медленно.
0: Calling.
1: Успех в делах всегда иди. Очень рано ты.
0: Семена.
1: Не будили звездные дожди.
2: What the hell are you two doing?
1: И превратились в виражи.
0: Formant artists.

0: penetration, anal,
1: настоящий
0: секс,
1: берет, когда путают мой
0: ass.
1: Я собрал, чтобы порешать проблемы, едем,
0: 40 guys,
1: едем нагибать систему.

0: Обнули bad cock.
1: Ты отмени
0: gay sex.
1: Виноват
0: the faggots.
1: Обвини
0: my ass.
1: Дядя только
0: fuck you.
1: Как же я не
0: fuck.
1: Обнули контракты.
0: Loop it up my cock.

трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Я... Но сделал это игра.

0: день. У тебя есть около 300 секунд, чтобы заняться чем-то нормальным, чтобы завести
1: пока.
0: Стоиться на работу и быть бесполезным куском дерьма. Только есть моя черность колба.

0: ass.
1: Gucci man. Dime bag.
2: Dungeon master.
1: With your я взял вышел baby ты пьешь шишел мы хаос я взял твоя
0: ass
1: yeah.

0: banking.
1: Do you like what you see? My ass.
0: Я искал тебя вечно. Вот
2: fucking slave.
0: Делаю вдох, так пахнет.
1: My ass.
0: Я искал тебя вечно. Вот
2: fucking

0: Dungeon.
1: Сказка
2: Руинштаб,
1: попадай в его сети.
0: Fisting
1: anal. Навсегда глотая
3: Semen.
1: Простуд
3: Boy next door.
1: Запахом бензина и дорогих
0: Bad cops.
2: Dungeon.

0: do anal.
1: Suck some cock. Suck some cock.
2: Почему бы нет?
1: Suck some cock. Suck some cock.
2: Уж если решил.
0: Do anal.
1: Suck some cock. Suck some cock.
2: Почему бы нет?

0: Можно.
1: Fisting.
0: Где отсутствие.
1: Ass.
0: Можно.
1: Subject.
0: Где отсутствие.
1: Oh.
0: Молятся, молятся на то, что их.
1: Fisting. Ass.
0: Гарантировано. Здесь можно играть про себя.
2: На себя.

0: some dick.
1: Spread your cheeks and lift your sack. Oh, fuck. Spread your cheeks. I can't say it. I can't.
2: Специально для
3: Vision.
2: Ученые Бузулукского кабачкового университета скрестили
3: голых jabronis
2: и кролика. Теперь они не только
3: play with judge Cox,
2: но и наказывают нарушителя.
3: Gotcha, contest.
4: Черный латекс глаз.
5: Хрупкая, как хрусталь, одна такая.
6: Билли Харрингтон.
5: Звезда, дай мне каждый
3: swallow.
5: Пока я не вошел в пока
3: fisting.
5: Не успел.

0: anal.
1: Черный.
0: Latex gloves.
1: Зацепится за
0: fucking cock.
1: Мы очнемся в
0: dark fantasies.
1: Boy. Мне с тобой повезло.
0: You know I don't do anal.
1: Пусть аж побит.
0: Bad cock.
1: Пусть с тобой наедине.
0: Coming.
1: Твое лицо никто
2: Carrington.
1: Не найдет.

0: пройдет этот
1: бандидж?
0: Кто
2: Керритон
0: не найдет? По весне в нем.
1: Make me come.
0: Кто
2: Керритон
0: не найдет? Хотя по сути это лишь
1: гей вебсайт.
0: И никто
2: Керритон
0: в нем не найдет.
1: Мейно.
0: Черный
1: латекс глав.
0: В нем ты

0: Harrington.
1: Не найдет никто.
0: Harrington.
1: Не найдет в этом.
0: Dungeon.
1: Без найдет.

0: это по сути это лишь
1: гей-вебсайт.
0: И никто не найдет.
2: Harrington.

0: Ты ему все треты за минуту. Но он с другой, как и с тобой, совсем другой.
1: Amazing boy.
0: Опу-

0: amazing. Dungeon Master
1: Fisting. И дотла сжигаются совместные
0: Sex Sound.
1: Только привычка, как птичка позовет, и ты опять сорвешься по-любому.

0: сказал, что ты твоя слабость, а я твоя
1: семена.
2: Suction.
0: Выходные прямо невыносимо. Yeah. Разрываем.
1: Bad cock.
0: Пошло оно все ино. На глазах мы в зато так красиво.
3: Flash of spanking.

0: semen.
1: Yeah, my boy.
2: Swallow.
1: Yeah.
3: Молодой, и синоним слова гей. Шмотки флоу, что ты хочешь это? Бро, перекрыт, его пиздярит, как ты. Сегодня заработал, я не мог не сделать.
4: Spank, bless.
3: Man, раньше я был ёбаным изгоем. А сейчас они боготворят меня как. Я прокачал свое запястье вместе с ним что-то.
5: Уберите от моего. Мне так неприятно. Я обкуренный читаю. Ничего не понятно. Я заскаймил маму. Я думаю, он был такой обёбанный. Я видел так много. Будто футбольный мальчик. Говорит, что я мальчик. А я и отвечаю. Ну а как иначе? Я говорю, давай.
3: Программа Вудика, я звучу как RMC Mike. Выдыхаю в век.
2: Look it up.
3: Я

0: близняшек моего рода шит. Дайте ему
1: семена
0: шантажем. Он кинул мне интимный пикч. Был бы
1: нахуй.
0: Его бы впечатлили мои
1: фильмы.
0: Будто бы шалава, надо его
1: stick finger.
0: Семен, как будто бы
1: awesome.
0: Вот это может
1: колыть
0: лицо, как драндулет. Мать, тетя ушла от моего. Ведь он
2: класс.
1: Я сейчас поплыл.
3: Это слышал такую штуку, как
1: скалит.
3: Это рэп про мошенничество на картах. Типа, как воруют с чужих. Поставь. Я сейчас тебе поставлю.
1: Swallow.
3: Милана есть такой.
1: Artist.
2: Да какой это.
1: Shit. Boy next door.
3: Suck. Так. Не твое, да?
2: Нет.
1: Данди не буду слушать.
4: Semi-sexual content.

Всего лишь сон, был уверен, что влюблен. Наступимый, ты пусть все горит огнем. Ночью я, как же я не

0: Карте в белом
1: семен
0: слова
2: Master.
0: Хватит лжи и хватит боли, отпусти себя на
2: гей вебсайт.
0: Я рисую белым
1: семен
0: все, что так давно хотела.
2: Fisting ass. $300 Anal.

0: año.
1: Gay website.
2: Мечтает быть очень смелый, видно тот, потому что
3: Dungeon Master
2: сам полезет
3: in my ass,
2: потому что только
3: anal
2: уважает
3: boy next door,
2: потому что в самолете
3: stick your finger in my ass.

0: Dungeon Master.
1: У тебя миллион проблем под тобою. Над тобою. Их стримнуть ты можешь только до земли.
0: Swallow my cup.

0: мечтает быть. Очень смелый видно тот, потому что
1: Dungeon Master
0: сам полезет
1: my ass.
0: Потому что только
1: anal.
0: Уважай

0: староват я стал для таких.
1: Fucking.
2: Стало дорожать, зарплаты стало не хватать. Не
1: fisting ass. Fucking coming.
2: А возле дома у ларька теперь уж не побьешь.
1: My car.
2: Осталось
1: bondage.
2: Завязать и удавиться. А наш притончик гонит, погонщик. Никто, ребята, не поставит нам.
1: Next door.

0: душою чист, как
1: anal fist.
0: Не знал, не ведал запаха.
1: Gay party up here.
0: Но вот в компанию попал и опустился.
1: Swallow cum.
0: Плыву как
1: Dungeon master.

0: чулки.
1: Fingers.
2: Как?
3: Мы
2: даем!
1: Turns me off.
3: Для тебя гордо.
1: Horny, horny.
2: Sir, bad cock.
1: Come.
2: Where?
1: Two fingers.

0: сами знаете куда.
1: Fingers. Не сорвутся и не заржавеют. Так. Ну и дай-да.
2: Gay website turns me on.
1: На тебя городу.
2: Horny.

0: наш шанс.
1: Ведем преследование. Прямо сейчас он поворачивает на...

0: door.
1: Шагнул по-свойски, так пафосно по-тройски, как будто каждый день туда-сюда ходил.
2: Full master.
1: В перчатке

0: конечно, тебя.
1: Я... Pull up our pants.
0: И в морозы, и зной я тебе говорил. Я тебе говорил. Однажды земной, что ты очень нежна.

0: Party тоже.
1: Fucking cunt.
0: Развелись козлы, как мухоморы.
1: This thing made
0: с раннего утра портит
1: ass
0: до самого отбоя. Безбелесный весь
2: семен.
1: Fucking slay.
0: Поезд тронул.
1: Real man.
0: Махнул.
1: Suck dick.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Возможно.
3: Lube it up.
2: Вам
3: ass.
2: Маю.
3: Yeah.
2: Очень сложно. Вспоминаю словно.
3: Fantasies. Dungeon master. Stick finger in my ass.
2: Осторожно. Скоро я взлетаю.
3: Dungeon.
2: Теряю.
3: Fucking coming.

0: сердечке моем.
1: My cock.
0: К уху приложу.
1: Some dick.
0: Остальное
1: turns me on.

0: родился парень на Дону.
1: The spanking.
0: Мать с отцом скрестила и дали имя пацану.
1: Harrington, Billy.
0: По жизни выбрал он
2: okay.
0: Пошел по дороге. На вы на ты. Ну а с братвой
2: so horny, so horny. So fucking deep.
0: Братву за верность
2: gotcha.
0: Своему за
2: fisting
0: по лагерям. Сегодня
2: dick.
0: До завтра
2: come.
0: Мы опрокинем
2: dick hot load. Fucking coming.
3: Ladies first.
0: Живым
2: the semen
0: от души
1: Billy.
0: Ушел

0: dick
1: in my ass.
2: Сюда, сюда.
0: Ни разу
1: gay bondage.
2: Одевал.
1: Home dungeon.
2: Иногда на берег Дона возвращал. А здесь
1: your finger in my ass.
2: И
1: fucking coming.
2: По-другому. За все спасибо.
3: Fucking slaves.
4: My fellow brothers.
5: I'm sorry. I'm sorry.
1: That's a fucking D.
2: За верность.
1: Got you.
2: Своему.
1: Fisting
2: ass.
1: Dick.
2: Come.
1: Sick hot loaf. Fucking coming.
3: Ladies first.
6: The semen.
2: От души.
4: Really?
2: Ушел христам цветы.
1: That's a fucking D.

0: прокинем ты аплод.
1: Пусть fucking coming.
2: Ladies first.
3: Живым the semen
0: от души.
4: Believe.

0: Dungeon Master.
1: Сгорала в сотни тысяч звезд, любовь одета, роняла
2: семена.
0: Oh, I'm fucking coming.

0: Эту ночь
1: swallow my cup.
0: Горько
1: семена.
0: Покраплю сугроб. Дай мне
1: stick a finger in my ass.
0: Тогда раскрою все свое нутро. Там я был властелином. Свои шизануты.
2: Full dungeon latex.
0: Свои тратили. На меня лишь только братики тащили до
2: dungeon.
0: На щите братики тащили как будто на бите. Это прена. Сквозь снег и метель. Я у братики тащили в родную.
1: Gay website.
0: Братики тащили до
2: dungeon.
0: На щите братики тащили как будто на бите. Скажите, мам.
2: Master.
0: Как...

0: ищешь. Еще один шот за тебя, кого вдруг не стало. Вдруг не стало. Еще один шот за тебя, кого вдруг не станет. Мы тут заранее. Ведь мы тут заранее. Мы тут заранее. Ведь мы тут заранее. Это ночью
1: suck some dick.
0: Горько ж по краплю сугроб. И дай мне
1: stick finger
0: наизнанку. Туда раскрою все свое нутро. Там я был властелином своей шизанутой. Свои тратили, тратили. На меня лишь только братики. Братики тащили до

0: fucking coming.
1: Залп наш прикроет отход мы.
2: Fisting.
1: Врага.
2: Dungeon Master.
1: Тут продолжаем.
2: Сак.
1: И победа близка.
3: Dick.
1: Над головой.
3: My ass.
1: Рвется.
2: Boy.
3: Fisting is.
2: And suck some dick.

0: Будет только одно знамя развиваться. Знамя
1: fisting,
0: знамя
2: spanking,
0: знамя
1: structure.
0: И это знамя, на нем будет написано
1: гачи-мучи
0: общество.